0: Sua Коледа.
1: Christmas Jam, Варга.
0: Joyeux Noël.
2: Hello, Christmas.
0: Buon Natale.
3: С Новым годом.
1: Feliz Navidad.
3: Весёлых свят.
4: Merry Christmas.
5: Merry Christmas from Like Radio.

0: Christian Mubarak.
1: Joyeux Noël.
2: Hello, Christina.
3: Buon Natale.
4: С Новым годом.
0: Feliz Navidad.
5: Весёлых свят.
6: Merry Christmas.
0: Merry Christmas from Like Radio.

0: Весела Коледа!
1: Christmas Diam, Варка!
2: Joyeux Noel!
3: La Cristina!
4: Buon Natale!
5: С Новым годом!
6: Feliz Navidad!
7: Веселых свят!
8: Merry Christmas!
9: Merry Christmas from Like Radio!